0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: всех зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54-54-54.
3: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
4: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
5: Правда, родная, скоро.
4: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
5: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
6: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимка.

0: Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
2: Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительна для «Теннет Т4Л» в комплектации «Актив».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
0: Ну плюс.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. Разделе маркетинговые мероприятия. ООО РВП. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Свердловская область. Область. Деревня Калина.
1: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
2: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
1: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+. Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
1: 4 и

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 28 градусов. Ночью плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
7: Звук поставим.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В субботу в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 28 градусов. Ночью плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Кто же Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России может появиться персональная ОСАГО. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России предложили разрешить водителям оформлять персональный полис ОСАГО, привязанный не к автомобилю, а к конкретному человеку. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, действующая система удобна в случаях, когда одним автомобилем пользуются несколько водителей. Однако в ряде ситуаций более логичным может быть страхование ответственности самого водителя. В качестве примера Нилов привел владельца автомобиля и мотоцикла, который управляет обоими транспортными средствами. По его мнению, поскольку ответственность несет один и тот же человек, необходимость оформлять два полиса ОСАГО выглядит избыточной. Предполагается, что обладатель персонального полиса сможет управлять любым транспортным средством соответствующей категории без оформления отдельной страховки на каждую единицу техники. При этом автомобилисты смогут самостоятельно выбирать между традиционным полисом, привязанным к машине, и новым вариантом страхования.
3: Про ипотеку.
2: В Общественной палате предложили снижать ставки по уже оформленной ипотеке при рождении каждого последующего ребенка. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его мнению, семьи, которые уже выплачивают жилищный кредит, должны иметь возможность получать более выгодные условия ипотеки после рождения детей. Это позволит сделать систему господдержки более гибкой и адаптированной к изменению жизненных обстоятельств заемщиков. Рыбальченко отметил, что льготное кредитование необходимо совершенствовать таким образом, чтобы семьи могли не только приобрести жилье, но и улучшать условия действующего ипотечного кредита по мере роста семьи.
3: Про цены.
2: Бюджетный зарубежный отдых этим летом обойдется россиянам минимум в 100-150 тысяч рублей на взрослого и 80-100 тысяч рублей на ребенка. Такие оценки привели в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит поездка продолжительностью от 7 до 9 дней с перелетом, проживанием в отеле категории 3-4 звезды и питанием по системе «Все включено». При этом ВАТОР отмечает, что слишком низкая стоимость тура может означать заметно более скромный уровень сервиса, даже если отель позиционируется как пятизвездочный. Среди наиболее доступных направлений традиционно остаются Турция и Египет. Среди азиатских направлений одним из самых доступных остается Хайнань и Таиланд.
3: Про погоду.
2: Сегодняшний день станет последним днем аномальной жары в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. По его словам, погоду в столичном регионе определяет теплый сектор циклона, центр которого к середине дня сместился в район Новгородской области. При этом на запад Подмосковья начнет влиять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В Москве грозовые осадки наиболее вероятны во второй половине дня. Температура воздуха в столице прогреется до плюс 30 градусов, а по области до плюс 31 градуса, заявил Леос. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 91 копейку. Курс европейской валюты 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

мы с вами уже давно как родные друзья, и в день Великой Победы мы в очередной раз это доказали, потому что 9 мая в эфире Авторадио по доброй традиции состоялся всероссийский проект «Страна поет Катюшу». В этом году, напомню, мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, с нами пели сотни больших и малых городов, причем не только наши, необъятные. В акции приняли участие слушатели из Черногории, Испании, Байконура, и мы, как и обещали, собственно, подготовили большой музыкальный фильм, премьера которого состоялась вчера, 12 июня, в День России, эксклюзивно в ВК-видео. Так что, если вы еще не видели это творение, обязательно посмотрите его только в ВК-видео. Всем участникам еще раз большое спасибо, друзья, ну а всем, кто проводит эти выходные на волнах первого автомобильного, от меня, Владимира Бодрова, большой-большой музыкальный привет.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова,

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы исполним. До встречи!

0: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Авторадио.

нас позовет большая дискотека Авторадио, и мы обязательно соберемся на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды споют свои главные хиты. Друзья, 4 июля зажигать с вами будут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Категория 12+. Времени остается все меньше и меньше, уже меньше месяца до главного события этого лета, поэтому я, Владимир Бодров, советую вам как можно скорее приобретать билеты на сайте авторадио.ру, ну и уже с гарантией незабываемого лета наслаждаться эфиром первого автомобильного.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером +25, +28 градусов. Ночью +16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина.
1: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной злой. Внутри компьютерной игры во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Волгоградской области сообщили о налете беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ночной атаки беспилотников на регион. По его словам, силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов. После падения обломков на объект промышленной инфраструктуры в Котовском районе возник пожар, который продолжают ликвидировать экстренные службы. Еще одно возгорание произошло в Кумылжинском районе на окраине лесного массива Шакинская Дубрава. Пожар был оперативно потушен. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На местах работают профильные службы, которые оценивают последствия падения обломков беспилотников.
0: Про авиацию.
2: В аэропорту Сочи зафиксированы массовые задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло, задерживаются 54 рейса, еще 4 отменены. Отменены 2 рейса в Москву, а также по одному рейсу в Уфу и Нижневартовск. На вылет задержаны 22 рейса, включая направления в Ереван, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Тюмень и другие города. На прилет задерживаются еще 32 рейса. Среди них самолеты из Батуми, Анталии, Еревана, Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Самары и ряда других российских городов. Причины сбоев в расписании официально не уточняются. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло.
0: Про знаменитостей.
2: Скончался латвийский актер Паул Буткевич, известный по роли связного Штирлица в культовом телефильме «17 мгновений весны». Ему было 85 лет. О смерти артиста сообщили в Союзе кинематографистов Латвии. Причина смерти не уточняется. Известно, что в последние годы Буткевич перенес несколько инфарктов и передвигался на инвалидной коляске. Свою карьеру в кино актер начал в 1960 году. На первую главную роль сыграл в фильме «Клятва Гиппократа». За десятилетие работы он создал около 150 образов кино и на телевидении. Среди наиболее известных работ Буткевича – роли в картинах «Гардемарины вперед», «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Незаконченный ужин» и «Ошибка Тони Веденса».
0: Про рекомендации.
2: В Роспотребнадзоре напомнили россиянам о правилах посещения бассейнов. Как отметили в ведомстве, обязательными условиями являются принятие душа перед купанием, использование купальной шапочки и соответствующей плавательной одежды. Кроме того, посетителям следует обязательно надевать резиновые тапочки в раздевалках и душевых, чтобы снизить риск травм и заражения грибковыми инфекциями. В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что посещение бассейна противопоказано людям с кожными заболеваниями, открытыми ранами, а также при простуде или гриппе.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, совсем скоро слушатели нашей радиостанции станут свидетелями масштабного события – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие артисты. Приходите сами и приводите своих друзей и близких. «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка. Евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Еще Пифагор Самоский как-то сказал, что невозможно быть счастливым в одиночку. Поэтому, друзья, мы здесь на Авторадио своим счастьем делимся всеми возможными способами. Напоминаю, что слушать нас можно не только в приемнике, но и в мобильном приложении. Раз. В плеере на сайте авторадио.ру. Два. И в умной колонке. Три. Вот, собственно говоря, друзья, выбирайте то, что вам удобнее. И все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте наслаждаться этими продолжительными праздничными выходными. Потому что мы едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
7: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
8: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Первое правило «Хава LF7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хава LF7» от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум» «Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хава LF7» 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хава LF7» на сайте hava.ru.
3: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте vampire.ru. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристи Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3» уже в кино. 16+.
8: Авторадио.

вот главные звезды, что примечательно, могут оказаться совсем близко с вами, друзья. И более того, спеть свои главные хиты специально для вас уже 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Напоминаю, что именно там состоится большая дискотека Авторадио, в которой примут участие Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Категория 12+. Занять лучшие места для себя и близких можно и нужно уже сейчас, поэтому я, Владимир Бодров, и приглашаю вас на сайт авторадио.ру. Заходите туда, приобретайте билеты, и пусть, если и придется вам этим летом плакать, то исключительно от счастья.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ-35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 28 градусов. Ночью плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
9: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
10: И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.

есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме спрогнозировали судьбу рынка недвижимости в России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: На вторичном рынке недвижимости в России сохраняется парадоксальная ситуация. Высокий спрос сдерживается дорогой ипотекой, а многие собственники не снижают цены до реальных рыночных уровней. Об этом газете «Ру» сообщил зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что справедливая цена на жилье должна соответствовать как характеристикам квартир, так и доходам граждан. Средняя стоимость квадратного метра сейчас превышает 120 тысяч рублей, что делает жилье недоступным для многих семей. Аксененко также подчеркнул важность доступности вторичного жилья, которое часто располагается в районах с развитой инфраструктурой. Он не ожидает значительных колебаний цен в будущем, подчеркивая необходимость реалистичного подхода собственников к оценке своих квартир. Главное для людей – это возможность приобрести жилье и улучшить качество жизни, отметил депутат.
0: Про природу.
2: В Мурманской области спасли горбатого кита, который застрял в сетях. Спасательная операция состоялась благодаря волонтерам из группы «Друзья океана». Это команда настоящих профессионалов, поскольку ранее они уже успешно вытаскивали китов из сетей. Животное после завершения работ, как утверждается, назвали Петром Великим.
0: Про новые технологии.
2: В России появится новый ГОСТ для детских игрушек с искусственным интеллектом. Росстандарт утвердил требования для интерактивных кукол, роботов, игровых консолей и других устройств, которыми пользуются дети от года до 14 лет. Производители должны будут учитывать, как устройство общается с ребенком, какие данные собирает и как влияет на его эмоциональное состояние.
0: Про жилье.
2: В Госдуме на этой неделе доработали законопроект о жилищных вкладах. Такой механизм хотят запустить с 1 января следующего года. Россияне смогут открывать специальные вклады, чтобы накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первый взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Средства на таких вкладах будут застрахованы. Максимальный размер возмещения составит 10 миллионов рублей.
0: Про погоду.
2: Ливень с грозой и град ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили в столичном МЧС. Также, согласно прогнозу, москвичи могут столкнуться и с сильным ветром. Предупреждение спасателей действует до 9 часов вечера. Жителям и гостям столицы порекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить рекламные конструкции, не оставлять детей без присмотра и быть внимательными при управлении автомобилем.
0: Про спорт.
2: Сегодня в Москве, недалеко от аэропорта Шереметьево, на квадротреке «Формула-7» состоится забег «Тропа своих героев». Это масштабное спортивное мероприятие, которое проходит на пересеченной местности. В забеге примут участие совершенно разные категории участников. Это семьи, подростки, любители и профессионалы спорта. Участников ждут более 25 препятствий, разборных и стационарных, естественных и специально созданных. Принять участие в забеге может каждый. Собранные средства с билетов идут на призовой фонд. Проект реализуется благодаря поддержке фонда президентских грантов. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Дальше не только больше, но и ближе. Ближе мы становимся к беспрецедентному событию этого лета – большой дискотеке «Авторадио». Друзья, 4 июля на стадионе ВТБ-арена для вас выступят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Ну и что самое приятное, билеты пока еще в продаже, поэтому можете смело приобретать их для себя и близких на сайте авторадио.ру. Добро пожаловать туда и добро пожаловать в новый музыкальный час в компании со мной, Владимиром Бодровым. Всех от всей души приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто».
8: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-54-0-43-30.
9: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс «Авто». Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс авто» на Ленинградской, 97А, открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35-25-25-28-39.
11: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
12: Правда, родная, скоро.
11: Тру-ля-ля и тру-ля-ля, мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
12: Мечты сбываются. Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
13: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
14: Солнце, пляж.
15: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
14: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
15: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
16: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
17: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
18: ОАО «Российские железные дороги».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: круглосуточно. 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Авторадио.

Всегда есть к чему стремиться, но надо сказать, что в этом году проект «Страна поет Катюшу» на Авторадио действительно вышел на новый уровень. Во-первых, мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ. Во-вторых, с нами пела не только Россия, но и Черногория, Испания, Байконур и многие другие. Ну и в-третьих, вчера, 12 июня, в День России, эксклюзивно в ВК-видео, состоялась премьера нашего большого музыкального фильма. Всех, кто еще его не видел, я, Владимир Бодров, призываю зайти в ВК-видео и исправиться. Ну и, разумеется, друзья, призываю вас оставаться в компании с Авторадио, потому что наше движение только вперед.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова.

0: Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 28 градусов. Ночью плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
4: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
6: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
0: Реклама на Авторадио.
2: 70-72-82.

Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень. Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Денежно-кредитная политика в России будет смягчаться. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Меры правительства и Банка России по сдерживанию инфляции уже приносят результат, поэтому есть основания рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Глава государства отметил, что власти изначально понимали возможное влияние жесткой денежно-кредитной политики на темпы экономического роста и инвестиционную активность. Однако, по оценке президента, говорить о полноценной инвестиционной паузе нельзя. Инвестиционный процесс продолжается, хотя и в более сдержанном режиме. Путин подчеркнул, что ситуация в экономике остается под контролем, а инфляция постепенно снижается. Это, по его мнению, создает предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики и достижения других макроэкономических целей.
2: Про помощь.
1: Правительство дополнительно направит регионам почти 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом первого типа. В частности, речь идет о закупке систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря федеральному финансированию все нуждающиеся дети и беременные женщины смогут бесплатно получить современные портативные системы.
2: Про недвижимость.
1: В мае этого года цены на квартиры в новостройках снизились в большинстве российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют данные поиска Яндекса. Наиболее заметно подешевели однокомнатные квартиры в Ростове-на-Дону на 7%, а также в Москве, Воронеже, Самаре и Перми. Экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Университета управления Максим Черков рассказал Авторадио, с чем связано снижение цен на квартиры в новостройках российских мегаполисов.
3: Некоторые снижения цен на новостройки объясняются тем, что в целом достаточно высокие процентные ставки, и не все граждане имеют возможность получать льготное финансирование, льготные ипотечные кредиты, поэтому до сих пор, к сожалению, ставки достаточно высокие. Но я думаю, что в целом, наверное, наиболее пострадавшее направление недвижимости – это скорее такой комфорт-класс, да, может быть, эконом-класс. По мере смягчения кредитно-денежной политики, безусловно, эти проблемы будут решены, и, конечно, недвижимость будет в любом случае дорожать, какая-то быстрее, какая-то медленнее. Это, мне кажется, можно быть уверенным, учитывая рост российской экономики, рост доходов, рост реальных доходов населения, заработных плат, реальных заработных плат.
1: Что касается цен, то в среднем по городам-миллионникам однокомнатная квартира в новостройке в мае стоила чуть больше 8 миллионов рублей.
2: Про Авторадио.
1: Друзья, грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Среди главных артистов фестиваля Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: лето провожать пока рано, друзья. Вот деньги раздавать, это, как говорил герой того фильма, никогда не рано и никому не поздно. Вот, собственно, я этим, Владимир Бодров, и займусь прямо сейчас в эфире Авторадио.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И еще как сбываются, дорогие друзья. Две мечты мы уже исполнили, а в общей сложности в этом году сбудутся 5 ваших самых заветных желаний, не говоря уже о том, что 5 миллионов рублей в общей сложности мы вам раздадим частями. С нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк, и благодаря ему, помимо 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще один, 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Ну и, к слову, удвоить ваши шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Да и вообще, сайт авторадио.ру очень полезен для тех, кто хочет осуществить свою мечту, потому что именно там можно присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И важная новость для участников нашей игры. Абонентам оператора Т2 снова доступна услуга по замене гудков. Заходите на сайт Авторадио и меняйте гудки на гимн Авторадио по инструкции. Наш прекрасный гимн, кроме всего прочего, помогает еще и деньги выигрывать. Ну и прямо сейчас, друзья, мы сыграем на 11 тысяч рублей как минимум. Почему как минимум? Да потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. То есть по факту на кону 22 тысячи рублей. Чтобы узнать, кому эта сумма может достаться, я останавливаю авторадио-рулетку. Есть номер, он заканчивается на 5186 и принадлежит Руслану из Приморского края, который хочет приобрести семейный автомобиль. Ну что ж, благородная цель, собственно говоря, приобрести, получить от Авторадио скорее семейный автомобиль. Насколько большая семья у Руслана, узнаем лично у него. Прямо сейчас давайте наберем номер Руслана. И он нам расскажет, очень надеюсь. Все-таки, какая, насколько большая семья, потому что семейный автомобиль сегодня... Ух ты. Увы, друзья. Увы, Руслан не расскажет, и гимн Авторадио мы тоже не услышали. Очень жаль. Хотел узнать, насколько большая семья, потому что сегодня, конечно, семейный автомобиль — это понятие относительное. Что ж, да, Руслан, ваш номер, тем не менее, остается на Авторадио-рулетке. Очень надеюсь, что гимн все-таки прозвучит, если мы вам позвоним в следующий раз. Да, и вас, друзья, тоже хочется как-то вам напомнить, что будьте на связи, когда мы вам звоним, когда Авторадио играет в очередной эпизод фирменной игры, друзья, будьте на связи, пожалуйста. И если вдруг в вашем мобильном не звучит гимн Авторадио, обязательно его подключите. Да, ничего страшного, один эпизод позади, друзья. В банке та же сумма, 11 тысяч рублей. На них мы сыграем уже в следующем эпизоде с кем-то из вас. Я запускаю авторадио-рулетку. Желаю вам большой удачи, и мы летим дальше.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
4: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
11: ИП «Милик НП». ИНН 35-25-00-44-92-21.
12: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
13: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
16: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Да все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на авиатуслугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозке решаются в одном месте.
2: Авиатуслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Озон.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Авторадио.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в «Профильцентре». Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от «Профильцентра». Подробности по телефону 54-54-54.
5: Раз, два, взял! Новый грузовик «УАЗ-профи-полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. «УАЗ-профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда «УАЗ-Север». Подробности по телефону 55-93-93.
6: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
6: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа Онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
8: «Авторадио».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Забайкалье на территории детского лагеря произошел пожар. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В детском оздоровительном лагере «Чемпион» на озере Арахлей произошел пожар. Об этом сообщили пресс-службе МЧС по Забайкальскому краю. После обнаружения возгорания была проведена срочная эвакуация. Из лагеря вывели более 70 человек, в том числе 63 ребенка. К моменту прибытия пожарных горело одно из зданий на территории лагеря. Возгорание удалось оперативно локализовать на площади около 200 квадратных метров, а спустя примерно 2,5 часа полностью ликвидировать. По предварительным данным, пострадавших нет, причины пожара и все обстоятельства происшествия устанавливаются. Тем временем в нескольких регионах России за последние дни произошла серия пожаров, предположительно вызванных ударами молнии. Возгорание зафиксировано в жилых домах, квартирах, на объектах инфраструктуры и в лесных массивах. Наиболее серьезные последствия отмечены в Ярославской области, где после попадания молнии сгорел двухквартирный дом. Один человек получил травмы. В Кемеровской области огонь уничтожил два частных дома, а также гараж, веранду и автомобиль. Возгорания также произошли в Ульяновской области, Нижнем Новгороде и Башкирии, где после удара молнии сгорел частный дом. Кроме того, стихия затронула Казань, Челябинск, Тюмень и Читу.
0: Про регион.
2: В Саратове построят новый современный железнодорожный вокзал. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, проект предусматривает восстановление исторического облика вокзала образца 1871 года. Здание, которое в ходе реконструкции 20 века утратило первоначальный архитектурный вид, планируют воссоздать с учетом современных требований к транспортной инфраструктуре. Обновленный вокзал станет крупным транспортным хабом. В нем появится подземный переход между привокзальной и завокзальной частями города, лифты, эскалаторы, комфортный подземный переход, кафе и многофункциональный зал ожидания с рабочими зонами и капсулами для сна. Строительство здания планируется завершить до конца 2026 года. После этого начнутся отделочные работы и установка оборудования. Ожидается, что первых пассажиров новый железнодорожный вокзал Саратова примет в апреле 2027 года.
0: Про мошенников.
2: Специалисты предупредили абитуриентов о новой мошеннической схеме, связанной с поступлением в вузы и заселением в общежитие. По данным экспертов, злоумышленники создают поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях. Получив деньги от будущих студентов, мошенники исчезают, оставляя жертв без жилья и средств. Кроме того, аферисты запускают фейковые аккаунты и копии официальных каналов университетов в соцсетях и мессенджерах. Под предлогом ускоренной проверки документов, подтверждения поступления или консультации с куратором, они пытаются получить персональные данные абитуриентов. Эксперты рекомендуют оплачивать проживание только через официальные ресурсы учебных заведений, внимательно проверять адреса сайтов и не передавать личные данные по ссылкам из сообщений в соцсетях и мессенджерах. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 91 копейку. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: смену драмам этим летом придет самая настоящая радость, друзья, потому что уже 4 июля мы соберемся на большой дискотеке Авторадио. На многотысячном стадионе ВТБ-арена специально для вас поют Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Категория 12+. Я, Владимир Бодров, очень надеюсь увидеть вас там. Напоминаю, что приобрести билеты для себя и близких вы можете на сайте авторадио.ру. И с большим удовольствием продолжаю обеспечивать вас лучшим музыкальным сопровождением в эфире Первого Автомобильного.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
0: Ну плюс.

0: Порядки и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто.
3: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-50-40-43-00.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс «Авто». Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-00. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс Авто» на Ленинградской 97А открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35-25-25-28-30.
6: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
7: Правда, родная, скоро.
6: Тру-ля-ля и тру-ля-ля, мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
7: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
8: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
9: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
10: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
11: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
12: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
13: Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Теннет Т4Л» от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для «Теннет Т4Л» в комплектации «Актив».
14: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58.

0: Радио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», который пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
3: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
2: Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Авторадио.

0: Все, что нас разлучает, дает нам стимулы для новых встреч, друзья. И одна из таких состоялась 9 мая в прямом эфире Авторадио. В день Великой Победы мы всей страной спели легендарную «Катюшу». В этот раз вместе с телеканалом НТВ. Поэтому все получилось еще ярче и круче. И наш большой музыкальный фильм тому свидетельство. Его премьера состоялась вчера, 12 июня, в День России. Эксклюзивно в ВК-видео. И насладиться им можно в том числе и в эти минуты. Заходите в ВК-видео, смотрите, как страна поет «Катюшу», а я, Владимир Бодров, продолжу тем временем дарить вам любимые песни в эфире.
1: Я не...

счастливых зрителей поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов.

0: супермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
1: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51 77 77.

это рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе. Потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
4: Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали, как родители могут использовать родовой сертификат. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Родовой сертификат, который получают беременные женщины в России, предназначен для оплаты медицинской помощи и не может быть обналичен. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, в этом году сертификат положен всем беременным россиянкам и иностранным гражданкам, имеющим полис ОМС и СНИЛС. Документ оформляется в электронном виде при первом посещении женской консультации. Номинал родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. Средства автоматически распределяются между медицинскими учреждениями. 4 тысячи рублей направляются женской консультации за ведение беременности, 6 тысяч родильному дому за оказание помощи при родах и еще 2 тысячи детской поликлинике за наблюдение ребенка в течение первого года жизни. Чаплин подчеркнул, что эти деньги не выплачиваются женщине напрямую, а служат механизмом финансирования медицинских услуг. Поэтому получить средства сертификата наличными или перевести их на личный счет невозможно.
0: Про расследование.
2: Суд в Париже приговорил 6 граждан Грузии к срокам от 1,5 до 7 лет лишения свободы за кражу редких изданий произведений русских классиков из европейских библиотек. 2 обвиняемых были задержаны на территории Грузии и не присутствовали на заседании, поскольку грузинские власти отказались выдавать их Франции. Несмотря на это, парижский суд заочно приговорил каждого из них к 6 годам заключения и выдал ордера на арест.
0: Про детей.
2: В последнее время после развода дети все чаще остаются жить с отцами. Во многих случаях родители договариваются об этом без долгих судебных споров и оформляют мировые соглашения. Среди причин называют то, что отец может обеспечить ребенку хорошие условия, а у матери появляется возможность заниматься карьерой. При этом ребенок продолжает общаться с обоими родителями. О том, почему меняется отношение к роли отца после развода, Авторадио рассказала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.
3: Меняется модель родительства. То есть, действительно, сейчас уже и мамы активно работают, и папы открыты к бытовым вопросам, тем более, что большая часть бытовых задач, которая была, ну, у бабушек, готовки, уборки и так далее, сейчас даже технологически просто, да, снимается и становится гораздо проще, отнимает меньше времени. И поэтому история, что женщина сидит дома, мужчина там зарабатывает, это уже поменялось на уровне тенденции. Поэтому женщины активнее строят карьеру, они, тем более, сейчас очень хорошо востребованы в рамках тех даже и руководящих ролей, и как эксперты, и во многих направлениях. То есть вот эти границы, они действительно поменялись. Ребенку важно психологически комфортная составляющая, в котором у него действительно так или иначе остаются родители.
2: При этом специалисты подчеркивают, что каждый такой случай должен рассматриваться отдельно с учетом интересов ребенка и ситуации в семье. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник, по данным Центробанка, 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну а если ваш выбор пал на авторадио, то вам здорово повезло, друзья, потому что у нас наступает время приветов и поздравлений в прямом эфире, и я, Владимир Бодров, уже готов их озвучивать. Свои сообщения вы можете писать нам на номер +7 915 459 2020, причем в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс, как это уже сделала Галина из Сыктывкара. Всех земляков она поздравляет с прошедшим Днем России и передает большой привет всем своим друзьям, которые отдыхают с ней на природе. Сестры Туровы, семья Шевчук, Анатолий и Татьяна. Вам большой привет от Галины Сыктывкара. Далее пишет Наталья Михайловна Костина. Поздравьте, пожалуйста, Александра с днем рождения. Мы тебя очень любим, очень счастливы, что ты у нас есть. Папа, мама, брат Николай и сестра Алена присоединяются. И Юлия Джулай написала нам: добрый день, авторадио. Поздравляю всех с прошедшим Днем России. Едем в деревню на рыбалку. Пожелайте нам отличного улова. Ну что ж, разумеется, желаем вам отличного улова и прекрасную песню «Дорогу» вам при этом ставим. Наслаждайтесь.

0: Продолжаем озвучивать ваши сообщения в прямом эфире Авторадио. Друзья, дорогое Авторадио, хочу пожелать большой привет своим родным и близким, своей огромной семье Колокольниковых. Желаю всем наилучшего настроения. С любовью, Анна Колокольникова из рабочего поселка Краснозерская Новосибирской области. Ирина Леднева пишет: поздравляю всех с прошедшим праздником, с Днем России. Хочу передать огромный привет своим коллегам Елене, Светлане, Александру. Мы сейчас трудимся. Ну что ж, прекрасного рабочего дня тогда вам. И Анастасия отметилась: добрый день. От всей души и от всей семьи поздравляем с днем рождения Романа Полякова. Мы его очень сильно любим, и пусть все его мечты обязательно исполняются. Друзья, пишите и вы. Номер для связи прежним: +7 915 459 2020. Можно писать в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс. Скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет. Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков,

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
3: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте

0: Тех, кого сильнее всех любите вы, обязательно порадуйте персональным приветом в прямом эфире Авторадио. Друзья, тем более, что в этом часе такая возможность есть. Марина ее не упускает, пишет: «Добрый день, сегодня в Воронеже свое 83-летие отмечает Любовь Михайловна Землянская. Человек-праздник, генератор идей, источник тепла для своих детей, внуков и правнуков. Мудрая, добрая и просто самый лучший друг. Моя дорогая, желаю тебе оставаться такой же цветущей и жизнерадостной. Крепкого здоровья, неиссякаемого позитива и море поводов для радости. А рядом пусть будут близкие люди, готовые разделить с тобой эту удивительную жизнь». Кира просит передать привет в Кузбасс дорогому Олегу. Очень сильно его любит и ждет. Олег теперь об этом знает. Олеся свой привет отправляет команде Гильтек, особенно Ане и Татьяне. И Ксения написала: «Авторадио, передайте, пожалуйста, огромный привет Роману, двум Натальям, Елене, Дмитрию, Александру, Глебу и Марии. Хорошего отдыха на Клязьбе». Ну что ж, ко всем поздравлениям, пожеланиям, разумеется, присоединяемся, друзья, и напоминаем, что ваше сообщение тоже может прозвучать в прямом эфире Авторадио. Для этого пишите нам на номер +7 915 459 2020. Скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет!

Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Все сложится с новым кроссовером Данат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Да все без нормально.
7: Что?
6: Ашка.
7: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
13: 8-800-350-16-16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
15: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
16: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
14: Категория 16+.
17: Авторадио.

0: На море побывать этим летом хотят многие, а вот попасть на большую дискотеку «Авторадио» мечтает абсолютно каждый, друзья, потому что именно там соберутся главные звезды, которые исполнят свои главные хиты. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для вас выступят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Категория 12+. Вы, кстати говоря, по-прежнему можете оказаться среди 30 тысяч счастливых зрителей. И все, что для этого нужно, зайти на сайт авторадио.ру и занять лучшие места для себя и своих близких. Дерзайте!
1: Авторадио поздравляет!
0: Ну а я пока продолжу озвучивать ваше сообщение в эфире Авторадио. Алексей Баранов пишет: выпуск 1991 года школы 29 города Калининграда. А класс! Вчера была классная вечеринка. Встреча. Всех люблю. 35 лет — это солидная дата. Далее сообщение от Вероники. Доброго дня. Хочу поздравить своего папу Олега с днем рождения. Желаю ему яркого, счастливого настроения, скорейшего завершения рабочего дня и крепкого-крепкого здоровья, что самое главное. Жена Марина и дочь Кира к поздравлениям, разумеется, присоединяются. Моисей просит передать огромный привет его дочери Марии. Сделано, Моисей. Александр свой привет отправляет Ларисе Александровне. И Наталья Боженкова написала: дорогой Авторадио, хочу поздравить с днем рождения своего любимого Владимира Фатина. Будь счастлив, родной. Всего тебе самого светлого, доброго и прекрасного. Друзья, у вас еще есть возможность попасть в прямой эфир Авторадио. Для этого пишите на единый номер +7 915 459 2020 в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер «Макс».
1: Авторадио поздравляет!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
6: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс «Авто». Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс Авто» на Ленинградской, 97А, открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35-25-25-28-39.
7: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.

0: Дожди. Иногда и ведущие авторадио вспоминают перед сном тех, чьи сообщения не успели озвучить в рамках программы, друзья. Но время не стоит на месте, и прямо сейчас заключительная на сегодня партия ваших посланий. Карен Багдасарян пишет: «Большой привет в город-городец Нижегородской области самой милой, любимой девушке на свете по имени Виктория. Хочу попросить у нее прощения». Анна Комарова отправляет огромный привет всем слушателям авторадио. Всем добра и любви желает. Василий желает Яне из Красноярска удачно доехать до Новосибирска. Владимир Козловский с прошедшим Днем России поздравляет своих родителей Виктора и Анастасию. И Настасья написала: «Поздравляем с днем рождения любимую сестренку и тетю Татьяну Санну, которая сейчас лежит и загорает у бассейна. Желаем плыть, бежать, крутить педали быстрее всех и дальше всех. Любим, обнимаем, твоя семья». Ну что ж, друзья, на сегодня все. Продолжение завтра в это же время. Меня зовут Владимир Бодров. Услышимся. Уступаю место Ивану Прудникову.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: «Ленту». «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
6: Столица
0: 15.00. Новости.
7: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Все спортивные объекты в России обяжут размещать на зданиях триколор. Подробности далее.
0: Про главное.
7: Госдума на этой неделе приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортивных площадках – это стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации, подчеркнула парламентарий. По ее словам, для спортсменов, представляющих Россию, вид триколора – это мощнейший моральный стимул и колоссальная ответственность.
0: Про Подмосковье.
7: В подмосковном Щелково на рейсовый автобус с пассажирами упало дерево. Об этом сообщает РЕН-ТВ в своем телеграм-канале. Всего в салоне было 10 пассажиров. Никто не пострадал. Они самостоятельно покинули транспорт, отмечается в публикации. На кадрах с места происшествия видно, что на автобус рухнула верхняя часть ствола и кроны крупной березы. Дерево росло на газоне сразу за остановочным павильоном. Удар пришелся на переднюю часть рейсового автобуса ПАС.
0: Про экзамены.
7: Участники единого госэкзамена могут узнать свои результаты в личном кабинете на портале госуслуг. В перспективе там также будет доступны сканы экзаменационных работ. Это позволит проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Сообщение приводит ТАСС. Результаты ЕГЭ, зафиксированные на госуслугах, можно использовать для подачи заявлений в ВУЗ через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Рособорнадзор активно внедряет в свою работу цифровые системы. Сервисы, связанные с различными жизненными ситуациями, в том числе со сдачей ЕГЭ. На госуслугах уже заработал тренажер по подготовке к единым госэкзаменам. Сейчас ведется работа по цифровизации этапа подачи заявлений на участие в экзаменах, подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами. В ближайшем будущем это также можно будет сделать через портал госуслуг.
0: Про фестивали.
7: С 19 по 21 июня в Тульской области пройдет фестиваль «Дикая мята». За три дня на 8 сценах состоится более 130 концертов, а также лекции, театральные перформансы, спортивные турниры, арт-практики и творческие встречи. Одной из особенностей программы станет акцент на живой музыке, созданной без использования искусственного интеллекта. Впервые на фестивале заработает аналоговая сцена, которая станет площадкой для выступлений музыкантов, работающих исключительно с живым звуком. На фестивале сохранят традиционный формат без VIP и фан-зон. Все гости смогут пользоваться бесплатной питьевой водой, стационарными душевыми, инфраструктурой кемпингов, бассейном, спа-станцией и фудкортом. Что касается музыки, шорт-лист фестиваля более чем впечатляющий. «Елка», «Айова», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Нейромонах Феофан», «Good Times», «Полна любви» и десятки других исполнителей. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 91 копейку. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Есть у летнего дождя одно преимущество. Он летний. И перед тем, как кричать, что капитан очевидность в здании, давайте действительно поймем, что самое прекрасное время года наступило. Мы должны наслаждаться. Этого как раз-таки и пожелаю. Также всех еще раз наступившим Днем России праздником. Вчера, кстати, состоялась прекрасная премьера, а именно «Страна поет Катюшу» фильм. Я напоминаю, 9 мая, в День Великой Победы, мы всей страной вновь спели знаменитую Катюшу, причем в этот раз объединились с телеканалом НТВ. Тысячи видео, естественно, большие и малые города, разные страны принимали участие, и эксклюзивно в ВК-видео можно насладиться результатом. Еще раз, вчера состоялась премьера «Страна поет Катюшу» фильм, и всем рекомендуем в ВК-видео отправиться для того, чтобы посмотреть на себя любимых, да и в целом, как все прекрасно, здорово, патриотично получилось. Ну и в данный момент спасибо, что вы остаетесь вместе с Авторадио. Иван Прудников меня зовут. Выходные продолжаются. Наслаждайтесь ими.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
4: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
5: Правда. Родная, скоро.
4: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
5: Мечты сбываются. С Вологдострой заказчик. 21-20-21.
6: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
7: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: «Пилигрим Авто». В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто».
13: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-50-40-43-00.
14: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
15: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Солнце, пляж.
18: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
19: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
18: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
20: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш

только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
7: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 года не является. Объявлено действие с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: Путь, дамы и господа, путь, леди и джентльмены. И если мечта – это прекрасно проводить лето, у нас по-прежнему для вас предложение на 10 из 10, на 100 из 100. Предложение 4 июля оказаться на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймер, дискотека «Авария», «Елка», главные звезды, главные хиты. Возвращение Авторадио в стадионный формат и, конечно же, это главный танцпол предстоящего лета. Билеты в любой момент доступны на сайте Авторадио, на сайте авторадиодиско.ру, 12+. Категория действительно ярчайшее событие нам с вами предстоит пережить, и я уверен, что вы хотите стать его частью. Что делать для этого, вы знаете. Ну а 4 июля встречаемся на стадионе ВТБ-арена. А в данный момент также остаемся вместе с Первым автомобильным, по-другому никак. В студии Иван Прудников, страна, привет!
1: Я буду

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и машиностроительная.

обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.

Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Глава МИД России отправится в Белоруссию с официальным визитом. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Глава МИД России Сергей Лавров в ходе предстоящего визита в Белоруссию проведет переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и министром иностранных дел Максимом Рыженковым. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Стороны планируют обсудить координацию внешней политики в рамках евразийских интеграционных объединений и международных организаций, а также взаимодействие с третьими странами. Отдельное внимание будет уделено реализации совместных инициатив по противодействию санкционному давлению и правовым ограничениям со стороны западных государств.
3: Про природу.
2: В Мурманской области после успешной операции по спасению краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в веревках, планируют создать систему помощи морским животным. Об этом сообщил проректор Мурманского арктического университета и руководитель спасательной операции Антон Юрманов. По его словам, новая система будет разработана совместно с организацией «Друзья океана», природоохранными структурами и экспертами по морским млекопитающим. Она должна обеспечить оперативное межрегиональное и межведомственное взаимодействие при спасении китообразных и других морских животных. Напомним, горбатого кита, получившего имя Петр, обнаружили у Териберки, а затем в районе острова Кильдин. Животное было серьезно травмировано, веревка блокировала оба грудных плавника, из-за чего кит мог двигаться и кормиться только за счет хвоста и всего тела.
3: Про образование.
2: В российских колледжах появятся новые специальности. Образовательные программы будут обновлять с учетом запросов рынка труда. В Минпросвещении отметили, что колледжи начнут готовить специалистов по промышленному дизайну, реставрации недвижимых памятников культурного наследия, а также по ряду IT-направлений. При этом самыми популярными у абитуриентов по-прежнему остаются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством. Руководитель пресс-службы headhunter.ru в регионах Мария Бузунова в беседе с Авторадио рассказала, что появление новых программ стало своевременным ответом на запросы работодателей.
4: В российских колледжах начали появляться профессии новые. Среди них есть ключевые направления. Это промышленный дизайн, где нужны специалисты, сочетающие инженерное мышление с художественным вкусом. Это реставрация объектов культурного наследия. И это ряд IT-специальностей, которые связаны с высокими технологиями и с инженерными направлениями. Достаточно стремительно меняющиеся потребности экономики начали отражаться и в сфере образования. Если говорить про потребности бизнеса работодателей сегодня, самые востребованные специальности – это ряд рабочих профессий. Это инженерный спектр профессий, связанный с работой с техникой, это информационные технологии, это, конечно же, здравоохранение, образование и строительство. И в данном случае причины кадрового голода, они не только демографические, но и перекос на рынке труда. Как следствие, здесь растет спрос на выпускников колледжей, которые имеют прикладные навыки.
2: При этом эксперт добавила, что по некоторым направлениям уровень трудоустройства после колледжа достигает 90%. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник – 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты по данным Центробанка – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Ну так может и не надо. Зачем разлюбить? Лучше оставаться везде и всегда вместе, как минимум слушателю и авторадио. И тем более еще и собраться на главном танцполе предстоящего лета. Вот что по-настоящему важно. 4 день июля. Стадион ВТБ-арена. Встречай большую дискотеку авторадио. И надеемся, что каждый сможет ее посетить, потому что мы ждем тысячи гостей в рамках возвращения авторадио в стадионный формат. Люся Чеботина, Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мэри Краймбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи. В общем, главные звезды, главные хиты. Ну и мы с вами, которые танцуем, зажигаем, поем, веселимся, отрываемся на все 100%. Вот что хочется увидеть 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Хочется стать частью этого. Я уверен, что это большая часть страны именно на это рассчитывает. Поэтому 12+, категория, билеты в любое мгновение на сайте Авторадио. Сайт авторадиодиско.ру также работает для каждого из вас. Все круглосуточно. Друзей, близких и со всех городов отправляемся к нам. Встречай, большая дискотека Авторадио. Ну и в данный момент наслаждаемся праздничными выходными. Конечно же, делаем это традиционно вместе с первым автомобильным. Иван Прудников, здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры «Много денег» на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: недостаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
7: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс авто. Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс авто» на Ленинградской 97А открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35-25-25-28-30.
8: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас, Вологда, Ярославская, 11А.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Да все без...
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Это 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.
8: Видишь кометы?

Ну что же, с легкой ноткой мотивации двигаемся вперед. Ну, вы знаете, я надеюсь, вы успеваете отдыхать. Простое человеческое пожелание. Надеюсь, вы набираете сил в эти праздничные выходные. Да, кто сейчас на даче, на природе, тоже смена деятельности, знаете ли, отдых. Ну и, конечно же, здорово, что вся страна сейчас настроилась на эфир Авторадио. Приветствуем всех и каждого в студии. Все так же Иван Прудников.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
4: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто.
9: ИП Царева ГБ. Огрено ИП 32-43-54-0-43-0.
10: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
11: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная тема выпуска. В российских автошколах может появиться новый обязательный экзамен. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В российских автошколах могут ввести новый обязательный экзамен. Речь идет о проверке практических навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Проработать меры для повышения качества обучения поручено Минпросвещению, МВД и регионам. Такой экзамен предлагают проводить с обязательной видеозаписью. Сейчас эта тема уже есть в подготовке водителей, но в основном в теоретической части. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева в беседе с Авторадио рассказала, что новый формат может потребовать от автошкол отдельной подготовки.
3: Экзамен сейчас включает теоретические вопросы, и есть они не в каждом экзаменационном билете. Предполагается, что именно практические навыки оказания первой помощи тем или иным образом будут проверяться на экзаменах. Другой вопрос, каким образом это будет организовано, потому что, например, для приема такого экзамена нужно специальное оборудование, например, там манекены сердечно-легочной реанимации, манекены для излечения народного тела из дыхательных путей и так далее. То есть здесь больше вопросы к организации, какими силами, какими сотрудниками, да, то есть как это все будет проводиться.
1: Тема подготовки водителей в этом году уже получила несколько изменений. С марта россияне могут проходить теоретический курс в автошколах онлайн. Кроме того, для самих автошкол в России планируют вести рейтинг. Он должен учитывать, насколько качественно организация готовит учеников к экзаменам и реальному вождению.
2: Про Америку.
1: Министерство обороны США опубликовало новую партию ранее засекреченных материалов, связанных с наблюдением неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает британское издание Independent. В опубликованных архивах вошли видеозаписи, фотографии и свидетельские показания. Среди материалов ролик, датированный июлем 2025 года, на котором запечатлены два красных светящихся объекта, перемещающихся в ночном небе. Согласно сопроводительным данным, очевидец заметил необычное свечение во дворе своего дома во время парковки автомобиля. Новая публикация стала частью программы рассекречивания документов об НЛО, инициированной президентом США Дональдом Трампом. При этом публикация материалов не означает подтверждение внеземного происхождения зафиксированных объектов. В подобных случаях термин НЛО используется для обозначения явлений, которые на момент наблюдения не получили однозначного объяснения.
2: Про Авторадио.
1: Друзья, этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Дарить драйв и настроение в этот вечер будут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие артисты. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Музыка, любимые исполнители, но также прекрасно, когда мы с вами поем сами, тем более патриотические легендарные песни 9 мая. Все случилось, мы с вами вновь всей страной спели знаменитую «Катюшу», причем в этом году мы объединились с телеканалом НТВ, и я с огромным удовольствием хочу поблагодарить еще разочек всех, потому что тысячи видео, страны, города, огромный отклик, и «Страна поет Катюшу» фильм уже можно посмотреть эксклюзивно в ВК-видео. Вчера, 12 июня, в День России, состоялась премьера. Всех, кстати, еще раз с наступившим праздником. Ну и, конечно же, рекомендую в ВК-видео отправиться для того, чтобы посмотреть «Страна поет Катюшу» фильм. Он этого действительно заслуживает. На себя, любимых, ну и еще раз огромный вам низкий поклон за то, что всегда и везде остаетесь вместе с Авторадио. В студии Иван Прудников.
1: Девушка по городу шагает босиком.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова,

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail в сети на сайте havail.ru. 12+.
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

0: Эфир «Авторадио» вновь приветствует всю страну. Ярко и легко вдоль выходных дней продолжаем двигаться. Естественно, предвкушаем нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки «Авторадио». Но, как мы с вами договаривались, теперь каждый уикенд, начиная с 6 часов, большая дискотека «Авторадио» будет и в прямом эфире. Ну, то есть, это генеральная репетиция нашей с вами встречи, генеральная репетиция наших с вами событий. Я думаю, многие, кто постоянно слушает эфир «Авторадио», уже привык, что начиная с 18 часов мы с вами находимся в таком танцевальном движе продолжительном. И это очень даже неплохо. Как вы понимаете, мы очень и очень скоро приступим, буквально через 20 минут, но все должно быть на балансе. Совсем скоро все случится, совсем скоро натанцуемся. Пока же, если кто-то в какой-то суете находится, куда-то торопится, давайте попробуем выдохнуть. И, конечно же, эфир «Авторадио» в этом, как всегда, только поддерживает. Здравствуйте, дорогие.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс авто. Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс авто» на Ленинградской 97А открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35-25-25-28-30.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
2: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Реклама. Wildberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе маркетинговые мероприятия. ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
1: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа от

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Меры правительства и Банка России по сдерживанию инфляции уже приносят результат, поэтому есть основания рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки. Такое заявление сегодня сделал Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Глава государства отметил, что власти изначально понимали возможное влияние жесткой денежно-кредитной политики на темпы экономического роста и инвестиционную активность. Однако, по его оценке, говорить о полноценной инвестиционной паузе нельзя. Инвестиционный процесс продолжается, хотя и в более сдержанном режиме. Путин подчеркнул, что ситуация в экономике остается под контролем, а инфляция постепенно снижается. Это, по его мнению, создает предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики и достижения других макроэкономических целей.
3: Про инициативы.
2: В России предложили разрешить водителям оформлять персональный полис ОСАГО, привязанный не к автомобилю, а к конкретному человеку. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, действующая система удобна в случаях, когда одним автомобилем пользуются несколько водителей. Однако в ряде ситуаций более логичным может быть страхование ответственности самого водителя. В качестве примера Нилов привел владельца автомобиля и мотоцикла, который управляет обоими транспортными средствами. По его мнению, поскольку ответственность несет один и тот же человек, необходимость оформлять два полиса ОСАГО выглядит избыточной. Предполагается, что обладатель персонального полиса сможет управлять любым транспортным средством соответствующей категории без оформления отдельной страховки на каждую единицу техники.
3: Про природу.
2: В Мурманской области спасли горбатого кита, который застрял в сетях. Спасательная операция состоялась благодаря волонтерам из группы «Друзья океана». Это команда профессионалов, поскольку ранее они уже успешно вытаскивали китов из сетей. Животное после завершения работ, как утверждается, назвали Петром Великим.
3: Про регион.
2: В Саратове построят новый современный железнодорожный вокзал. Об этом сегодня сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, проект предусматривает восстановление исторического облика вокзала образца 1871 года. Здание, которое в ходе реконструкции 20 века утратило первоначальный архитектурный вид, планируют воссоздать с учетом современных требований к транспортной инфраструктуре. Строительство здания планируется завершить до конца этого года. После этого начнутся отделочные работы и установка оборудования. Ожидается, что первых пассажиров новый железнодорожный вокзал Саратова примет в апреле 2027 года.
3: Про цены.
2: Бюджетный и зарубежный отдых этим летом обойдется россиянам минимум в 100-150 тысяч рублей на взрослого и 80-100 тысяч рублей на ребенка. Такие оценки провели в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит поездка продолжительностью от 7 до 9 дней с перелетом, проживанием в отеле категории 3-4 звезды и питанием по системе «Все включено». Среди наиболее доступных направлений традиционно остаются Турция и Египет. Среди азиатских направлений одним из самых доступных остается Хайнань и Таиланд. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

что волнует, можно попробовать отпустить, можно попробовать почувствовать выходные. Я надеюсь, у вас это получается. В целом, чувствуете большую дискотеку Авторадио, которая на сегодня только-только набирает обороты. Впереди 3 часа. Будем двигаться в подобном ключе. Ну, то есть ярко, пританцовывая, зажигательно, мощно, драйвово. В общем, мы будем двигаться так, как хотим, чтобы прошла наша встреча 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. А это, конечно же, главное событие. То, что сейчас происходит, это репетиция. То, что происходит каждый уикенд в эфире Авторадио, это репетиция нашей встречи. Я надеюсь, страна приобретает билеты. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру, 12+, категория для друзей, для близких, для подруг. В любой момент 4 июля встречаемся вместе, ну а зажигаем несколько часов уже здесь. И сейчас, по возможности, делайте звук погромче. Причем, да, кто где? Кто-то, я уверен, на даче. Кто-то даже, может быть, и в рабочем движении. Мы все разные, мы не похожи. Но большая дискотека Авторадио существует для всех и для каждого. В студии Иван Прудников. Привет!

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Авторадио. Добро пожаловать на главный танцпол этого лета. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Приходи и танцуй.

почему бы нет? Ярко, легко, с удовольствием пританцовывая вдоль эфира Авторадио. Надеюсь, это лето там заполнится навсегда. Надеюсь, этот субботний, если мне не изменяет память, вечер проходит на вас на 100 из 100. Надеюсь, каждый занимается тем, что ему нравится. И, конечно же, под звуки Авторадио. Дорогие, отдыхайте, танцуйте, набирайте сил. Давайте о работе вообще не будем. О работе потом, ближе к понедельнику. Пока же лучше о большой дискотеке Авторадио, которая сейчас звучит в нашем эфире и которая помогает нам отрепетировать нашу заветную, прекрасную, великолепную встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена. В паузах где-то небольших, скромных, можно приобретать билеты. 12+ категория, сайт Авторадио и сайт авторадиодиско.ру ждет всех. Ну а сейчас большая дискотека Авторадио и вовсе принадлежит всей стране. Здравствуйте, тысячи прекрасных городов!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
4: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные

вот не то, что повеяло летом, оно уже где-то неподалеку, да, мы уже существуем, точнее, в этом мгновении. Но вот, пожалуйста, летом веет от календаря, летом веет от музыки, которая звучит в эфире Авторадио. Ну, а получается, главным летним танцполом страны веет от ВТБ-арены. Да, все логично. 4 июля встречаемся там. Это главное место сбора, поэтому стадион ВТБ-арена. Встречай тысячи гостей, встречай Авторадио. Возвращение Авторадио в стадионный формат. Я надеюсь, что в паузах между нашими энергичными движениями вы успеваете приобретать билеты для себя, для своих близких. Благо, способов достаточно. Сайт авторадиодиско.ру, наш официальный сайт Авторадио. Также вам в помощь. Ну и надеюсь, эта суббота пролетает для вас великолепно. Близкие неподалеку, а значит, танцуйте коллективно. Тоже имеем полное право звука.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Калибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: Радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
4: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
5: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского 30 и Машиностроительная 43А.
6: Что нужно водителю для полного счастья? К авто заказать любые запчасти. Курс «Авто». Магазин запчастей для грузовых автомобилей и спецтехники. У нас есть все. Аккумуляторы и аксессуары. Автохимия и оптика. Ремни и подшипники. Рессоры и инструмент. Хочешь время свое сэкономить? Звони 295-30. Все подберем, все, что нужно, найдем. Магазин «Курс «Авто» на Ленинградской 97А открыт для вас с 8 до 8, 7 дней в неделю. ООО «Автокурс» ИНН 35252528.
7: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи.

0: Танцпол через пару минут.
1: Реклама. Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
8: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
9: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
8: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
10: Авторадио.

Облака — это прекрасно, романтично, но в прямом эфире, в прямом смысле о погоде говорить бессмысленно. Страна огромная, все разные. Кто-то сейчас, я уверен, на даче прячется от сильного ливня. У кого-то яркое солнце, шашлычок и озеро. Кто-то и вовсе на работе, кто-то в пути. Но всех нас объединяет большая дискотека в эфире Авторадио. Да, лично всех. Она соберет 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Я надеюсь, в паузах вы приобретаете билеты. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру в этом поможет, но танцевать-то можно уже здесь и сейчас, правильно? То она и генеральная репетиция. Каждые выходные по несколько часов, начиная с 6 вечера. Теперь зажигаем на все 100%. И я надеюсь, вы вместе с Авторадио. Звук погромче, дорогие. Отдыхайте, набирайте сил любыми способами.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

прекрасная, по-настоящему прекрасная Люси Чеботина является украшением большой дискотеки Авторадио на данный момент в прямом эфире. И, конечно же, Люси Чеботина станет настоящим украшением большой дискотеки Авторадио, когда мы с вами встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Дамы и господа, леди и джентльмены, это действительно главный летний танцпол страны. Это возвращение Авторадио в стадионный формат. В частности, поэтому мы ждем вас, дорогие. Уверен, этот вечер мы запомним навсегда. 4 июля, стадион ВТБ-арена. В любой момент, в любое мгновение билеты доступны для вас, для ваших близких на сайте авторадио.ру. Ну и в данный момент, конечно же, никаких пауз быть не может. Отдыхайте, танцуйте, набирайте сил. Это субботний вечер, и большая дискотека Авторадио зажигает его на все 100, а может быть даже и на все 500%.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
0: Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
1: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также
1: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон.
0: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов.

0: Руслиму на суточно ру.
1: 6+. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на yield.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подость, деревня Кализа.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной злой. Внутри компьютерной игры во всех кинотеатрах с 25 июня. Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
3: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
4: Авторадио.

Если вдруг вам мало авторадио, у вас есть масса способов оставаться вместе. Это может быть умная колонка, это может быть FM-вещание, это может быть онлайн-вещание. Ну и, конечно же, это наша встреча на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Мы ждем всех и каждого. Мы ждем тысячи гостей пароходами, с самолетами. Не имеет значения, давайте 4 июля покорим стадион ВТБ-арена и посетим главный летний танцпол страны, зажигая на все 500%. Но согласитесь, ведь летний сезон продолжается и в этом мгновении. Поэтому эту встречу мы и репетируем. Прямой эфир Авторадио. Теперь каждые выходные, каждый уикенд вечером мы танцуем и зажигаем. Данное мгновение, естественно, не исключение.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете. И все, что мы вспомним. До

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

По мнению многих, лето пролетает словно комета. И я не имею в виду, что я сейчас буду какие-то упадческие настроения добавлять в прямой эфир. Нет, конечно, я лишь намекаю на то, что от этого сезона тогда нужно брать максимум. Каждый день. Не откладывать ничего на завтра, просто наслаждаться моментом, если есть такая возможность. Авторадио, естественно, поддержит и добрым словом, и, разумеется, поддержит искусством сложения семи нот. Меня все так же зовут Иван Прудников, страна большущий привет.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля.
3: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Нам также очень хорошо, когда вы настраиваетесь на эфир Авторадио. За это 10 из 10. Действительно, каждая песня звучит для каждого из нас. Поэтому здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. Первая автомобильная всегда где-то неподалеку. И здорово, что мы отвечаем друг другу взаимностью. Иван Трунников меня зовут. Большущий привет. Наш субботний вечер продолжается. Отдыхайте, набирайте сил.

0: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно! Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

против силы природы, конечно же, не пойдешь. И цунами это вам не шутка. Но если, как цунами накрывает счастье, ну что же, самое главное, эту волну сохранить. Чего я пожелаю в эфире Авторадио. Счастливым оставаться тяжело, и я уверен, что совместными усилиями обязательно с этой задачей справимся. Иван Прудников у микрофона. Привет, дорогие. Легкости вам пожелаю. И, конечно же, музыка сейчас предлагает капельку расслабиться. А значит, давайте этим и займемся.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Реклама.
6: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основных норвежских игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске, игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Твой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Без тебя.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.